сейчас и мы раз, три, четыре, и мы раз, три, четыре, и мы раз, три, четыре, и мы раз, три, четыре, и мы раз, три, четыре, arriba, tomamos aire. Vamos a mostrar ahora la cámara. Vamos a ir.